Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Айтым сәлем тыңдарман таңғы бағдарламасы NS радиосында.

0: Шоу «Беш» на радио НС начинается. 7 часов утра в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, ребяточки, какой там день недели? Четверг. Ой, ощущение уже, что как будто воскресенье. Это вот эта помесь.
0: Переработали, да?
1: Переработанности, не отдохнулости, все вот это вот в какую-то кучу. Но ничего, держимся.
0: Держимся. Мы не одни, я думаю, что у нас слушатели нас понимают. И мы озвучиваем их мысли. Они бы тоже хотели на весь Казахстан пожаловаться, поныть о том, что все уже, хватит работать.
1: Отзовитесь, те, кто в танке. Отзовитесь, напишите нам сообщение или напишите нам в комментариях в телеграм-канале Радио НС. Мы обязательно прочитаем, поймем, что нас много. Вместе поноем, возможно. Возможно, просто поржем, как обычно, и послушаем классную музыку.
0: Да. Ну и, конечно же, классной музыки будет много. Очень много полезной информации также вас ждет. Ну и, конечно же, игры с подарками. И все для вас.
1: Ну и, как обычно, для вас уже идет прямая трансляция на нашем сайте nas.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
0: Да, и те, кто смотрит сейчас матч, вы там тоже радио включите, чтобы хотя бы иногда слышать, что мы говорим.
1: Вы нам там пишите, что там происходит, мы не успеваем трансляцию смотреть, а на телевизоре нам не разрешают, говорят, ай-яй-яй.
0: Ну и, конечно же, если нас слушают братья узбеки, то удачи вам сегодня. Вот прямо сейчас, по-моему, начинается игра, матч, победы вам.
1: Я скрестила ноги для вас.
0: Все, заходите в трансляцию radioNS.kz, это наш сайт, в группе во ВКонтакте мы есть, и в телеграм-канале Радио НС. По-моему, ты говорила, да, уже сегодня об этом?
1: Закрепим информацию,
0: да,
1: все
0: вот,
1: нормально.
0: Заходите и будьте с нами. Ну, а мы начинаем. Всем доброе утро!
1: Доброе утро.

0: Фреш.
1: А у нас тут время офигительных историй за эфиром. А в эфире у нас крутой настрой. Это рубрика классная, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
2: Ну, а вы, пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал Радио НС. Там публикуются и песни, и голосовалки, и плюс хэштег месяца июнь 2026. Переходите по этому хэштегу, найдете все песни, которые мы уже успели послушать, и проголосуйте обязательно или за, или против.
1: Да, ну а сегодняшний трек, ты, по-моему, ремикс, да, хотела?
2: Ну, в принципе, ремикс не сильно отличается от оригинала. Мне в целом нравится очень эта песня. Она достаточно старая, я не знаю, сколько ей лет, но мне кажется, это тот самый трек, который можно будет узнать с первых нот.
1: Да.
2: А вот название знают, кстати, немногие. Исполнитель White Town, а песня называется Your Woman.
1: Да, да, да, и прямо сейчас послушаем ее в эфире. Погнали.
2: Давай.

0: которые сейчас будут такие. И... что я буду голосовать за в нашем телеграм-канале Радио НС. Переходите и вы, и оставляйте свое мнение в голосовании.
1: Да. Ну, а мы в конце месяца, конечно же, узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или нет. А пока, все, хватит, послушали, а
0: хорош,
1: мы продолжаем.
0: Маленькую.
1: Да, мы продолжаем эфир, и впереди я расскажу, что люди, рожденные в каким... Вернее, какие люди, вернее, люди, как, рожденные в каком месяце обладают... Так. Безупречным вкусом. Не пропустите.
0: Давай. Шоу
2: «Бэш». «Бэш». На радио НС. Енді НС радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что прикольненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, люди, рожденные в какие месяцы, обладают безупречным вкусом. Mm-hmm. По мнению астрологов, месяц рождения может влиять даже на чувство стиля.
1: Так.
0: Список людей с тонким, самым тонким вкусом попали рожденные в апреле, июне, сентябре и ноябре. Апрельские, значит, ценят качество и умеют выбирать вещи с характером. Юньские тонко чувствуют детали и часто задают тренды в своем окружении.
1: Так.
0: Сентябрьские, стремятся к гармонии и продуманности во всем. А ноябрьские обладают сильной интуицией и нередко находят что-то интересное раньше других.
1: Слушай, ну про себя я тут, конечно, согласна. Вот помнишь, я тебе рассказывала, что я вчера чуть на работу не опоздала из-за того, что я тапочки перемывала. Поэтому гармония, ребятки, гармония должна быть, да, во всем.
0: А вот мы мартовские не попали в рейтинг. А оно и понятно, почему. Видимо, астрологи посмотрели, как мы одевались в 2000-е. Поэтому сказали, эти ребята...
2: Улимы.
1: А впереди у нас, ребят, гороскоп, не пропустите.

0: часы в студии Радио НС. Мы продолжаем утреннее шоу «Беш». И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 18 июня, четверг. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня многое станет понятнее, если перестать искать подвох там, где его нет.
0: Тельцы, день покажет ценность медленного темпа. Не все хорошее любит спешку.
1: Близнецы, вас может зацепить мысль, сказанная мимоходом. И именно она изменит угол зрения на важный вопрос.
0: Раки, сегодня полезно позволить себе не быть лучшей версией себя. Просто быть собой уже достаточно.
1: Львы, день напомнит, что иногда самое сильное впечатление производит не действие, а присутствие.
0: Девы, то, что вы давно считали закрытой темой, может мягко вернуться в жизнь уже в другом качестве.
1: Весы, сегодня особенно приятно будет обнаружить, что кто-то запомнил о вас гораздо больше, чем вы думали.
0: Скорпионы, не все вещи требуют немедленного решения, некоторым полезно просто дозреть.
1: Стрельцы, день может подарить интерес к чему-то, что раньше казалось слишком далеким от вашей реальности.
0: Козероги, сегодня появится редкое чувство, будто мир перестал требовать от вас постоянной собранности.
1: Водолеи, то, что вы долго считали мелочью, вдруг покажет свою настоящую значимость.
0: Рыбы, сегодня хорошее может случиться без причины, просто потому, что вы перестали все усложнять.
2: На радио МС.

0: 7:29 в Казахстане. Мы с Ксенией уже хотим объявить тему сегодняшнего Нихабара.
1: Нихабар – это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения, а вы отправляете их нам в WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Да, я Лима, а она Ксения, и мы вдвоем объявляем тему сегодняшнего Нихабара. Послушайте, пожалуйста, внимательно, каким именем чаще всего вас называют и с каким путают?
1: Да, ну то есть не вашим именем, каким вас называют, а, там вас, не знаю, может быть, триггерит, подбешивает и прочее.
0: Да.
1: Вот. Расскажите свои истории, послушаем, поделимся своими.
0: Ждем ваши голосовые. Еще раз WhatsApp номер 8775-106-2011.
2: На радио МС.
1: Ну и еще впереди расскажем, как выиграть крутой мерч от радио НС.
3: До завтра.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю,

0: что, ребятки, все, мы уже все с вами проснулись, размялись, я надеюсь, практически все, и уже можно прям поднимать себе хорошее настроение.
1: Да, и как раз-таки специально для тех, кто любит попеть и получать крутые призы от Радио НС, впереди игра «Сейчас спою», нам нужны два участника.
0: Поэтому ждем ваши заявки 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу «Пеш» на Радио НС.

0: пою.
1: Какие у меня сейчас умные мысли проскальзывали.
2: Тост прозвучал сейчас за эфиром.
1: Ну и как на настоящем той, если есть тост, то должны быть тойские песни. А может быть не тойские песни, но...
2: Блин, спойте тойские песни.
1: Ты что, серьезно?
2: Да, я давно на тоях не была.
1: Ну, не знаю.
2: Давай спросим у наших слушателей, которые сегодня борются за крутой мерч. Рамазан из Алматы с нами. Рамазан, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, страна. Доброе утро.
2: И Олеся из Алматы. Доброе утро, Олеся.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро всем.
2: Ну что, Рамазан, Олеся, рассказывайте, когда вы были последний раз на тоях?
3: Недели две назад.
2: Так. Олеся?
4: Я была... по-моему, апрель месяц был. Я первый раз была на таком празднике. Это была вообще в восторге классно бешеном, было. Честно. Это так круто, очень круто.
2: Саркыт собрала, главное, Саркыт.
4: Конечно, и Саркыт. И как там его в подарок потом?
2: Тойбастар.
4: Тойбастар мне дали.
2: Молодцы, отлично.
1: Я последний раз на Узату была, когда мне 19 лет было вообще.
2: Ого.
1: Представляешь? Ну, так что давайте
2: надо
1: там, друзья, соберитесь, зовите меня на той.
2: Да.
1: Ну, чтобы Лима Бимурзина хотя бы сейчас вкусила вот эту атмосферу, вам надо спеть, пусть даже если и не тойскую песню, но как-то душевненько очень, потому что боретесь вы сегодня за крутой мерч от Радио НС.
2: Ну, а мы все дружненько голосовать будем за вас в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому заходите, готовьте свои пальчики, совсем скоро там появится голосовалка.
1: Рамазан, ты у нас был первый на рандоме, поэтому сразу после гонга тебе и начинать.
3: Белый снег сияет светом, черные глаза. Осень обернется летом, черные глаза. Околдован я тобою, черные глаза. Ослепили меня глазки, черные глаза. Черные глаза. Вспоминаю, умираю, черные глаза.
2: Я только о тебе мечтаю. Молодец.
3: Черные глаза.
2: Прям настоящий бай.
3: Прекрасный.
2: Черные глаза. Черные глаза.
3: Черные глаза.
2: Нас не остановить.
1: Да.
2: Отлично,
1: мы,
2: Рамазан.
1: Мы просто стали петь в какой-то момент громче, Рамазан, потому что у нас есть микрофон, а у него нет. Так уж вышло.
2: Не обижайся. Олеся, теперь твоя очередь. Ты готова?
4: Готова.
2: Погнали.
4: Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, что угнала, как чужую машину девятку я угнала.

0: Лице. Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? Я ждала тебя, так ждала.
1: Молодец, на сегодня не остановить.
2: Нас вообще всех не остановили. Мы вчетвером тут устроили просто той.
1: Да, мне кажется, Рамазан, короче, позвал нас на кавказский той.
2: Да.
1: Мы там зачерноглазились. А потом мы поехали в караоке петь гонщицу. Да, Рамазан, правильно же?
0: По-любому.
2: Да, Рамазан
1: в шоке. Обязательно, обязательно. Он отключил микрофон. Да ну этих женщин с ним еще в караоке.
2: Не-не-не, он уже договаривается. Кабинку забронировал. Ну что, все, голосовалка висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Скорее бегите голосовать.
1: Бегом.
2: Да, Рамазан, Олеся, далеко не уходите, потому что вместе будем подводить итоги в эфире Радио НС и узнаем, кому из вас достанется крутой мерч от Радио НС. Той Бастара от Радио НС.
3: Сейчас спою.

0: пою.
1: Друзья, кто пропустил, у нас тут вовсю идет игра «Сейчас пою». Рамазан и Олеся тут такое устроили. Мы все сейчас дружненько голосуем в нашей телеге. Радио НС называется, так что заходите, скорее успевайте, пока мы не отключили голосовалку. Не остановили, вернее.
2: А ребятки, доброе утро еще раз. Рамазан, Олеся.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
1: Это мы после антракта собрались на второй стол, понимаете, да? Скажите хотя бы.
2: Мяу скажите.
1: Ну что, голосуйте скорее. Телеграм-канал Радио НС. Нужно, чтобы вы проголосовали за наших ребят, потому что им ваши голоса очень нужны. А боремся мы за крутой мерч от Радио НС.
2: Ну что?
1: Останавливаем?
2: Наверное, уже, да? Уже пора.
1: Пора. 3, 2, 1, остановили. И прямо сейчас узнаем, кто победитель.
2: Так. Я обновила результатики, значит, и вижу, что сегодня, достаточно много людей проголосовало со счетом 40-60. Побеждает Олеся из Алматы.
1: Олеся, ты и угонщица тебе написали в комментариях, видела?
2: Угнала у Рамазана мерч.
3: Ура, день удался.
4: Поздравляю.
3: Твой удался.
2: Да, конечно, той удался. Самое главное, не сам той, а вечеринка после. Все мы знаем, в то наше время, понимаете ли.
1: Да.
2: То, что происходит в караоке, это сильно важнее. Рамазан, прости.
3: Всем спасибо большое.
1: Да, ты умничка. Давай енда тост.
2: Давай такой.
3: Так, день начался весело, поэтому всем желаю легкого, продуктивного, хорошего, интересного дня.
1: Отлично.
3: Всем огромное спасибо.
1: Спасибо большое. Тебе тоже огромное спасибо. Рамазан, ты вообще лучший организатор свадеб. Пиши нам еще, хорошо?
2: Вот это новость! Рамазан, ты точно сейчас на ту работу едешь? Может, уже пора развернуться и ехать на другую, судя по всему?
1: В общем, ребята...
3: После того я в караоке встретимся.
1: Все. Ребята, далеко...
2: Адрес в личку вообще в комментарии не пишите, пожалуйста.
1: Ну что, ребята, отличного дня желаем. Спасибо всем за игру. И, конечно же, пишите нам еще. А Олеся, от тебя ждем кружочка в телеграм-канале Радио НС.
2: И за эфиром еще раз расскажем, как ты получишь свой подарок.
1: Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою. Разные мысли. Любовь – это когда встаешь, чтобы сварить ей чашечку кофе, а кофе уже готов. Жирнома. На дворе июнь жаркий, а в Сулпак крутые подарки. Дарим купон до 20% скидки на вашу следующую покупку. Хватайте выгоду с 18 по 21 июня. Смартфон Vivo V60 Lite с памятью 128 гигабайт всего за 129 990 тенге. В рассрочку 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат. НС Радиосында Жернама.

0: Бизнес-компас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: В 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, 2 часа у нас с вами есть. И в ближайшие минуты я расскажу, что нужно делать, чтобы проснуться быстрее. Спойлер, это не пить кофе.
3: Интересно. А также в этом часть послушаем «Код судьбы» от Джазиры Сербаевой. Не пропустите. А также ваши голосовые в рубрике «Нехабар». Послушаем обязательно. Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. Ну а тема Нехабара звучит так. Каким именем чаще всего вас называют, а с каким именем путают? Будет очень интересно послушать.
4: Но еще в этом часе 20 литров бензина обязательно будет на кону в игре «Пит-стоп».
3: Ну и, конечно же, мы копим деньги в нашем банкомате. Сегодня целых 30 тысяч тенге накоплено в нашем банкомате. Поэтому будьте с нами, возможно, кто-то из вас их заберет.
4: Ну а также будьте с нами в прямой трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
3: Машем вам, друзья, и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Шоу «Беш».
0: «Беш». На Радио НС.

0: 8:08 в Казахстане. Мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС и рассказываю, как и обещала, что нужно сделать, чтобы проснуться быстрее.
1: А ну-ка.
0: Вот, знаешь, что удивительно? Чтобы мозг начал работать быстрее, на самом деле реально нужен не кофе, а просто обычные приседания.
2: Да, сейчас.
0: Да, да. Ученые выяснили, что всего 20 минут движения могут улучшить память и концентрацию на несколько часов. И все из-за вещества с красивым названием BDNF. Я загуглила, это белок, и он получается как удобрение для мозга. Чем больше ты двигаешься, тем лучше нейроны общаются, так скажем, между собой.
2: Так.
0: Ну и вот еще факт. Люди, которые регулярно тренируются на клеточном уровне, стареют медленнее. Разница может доходить до 9 лет.
2: Ого.
0: То есть спорт это буквально способ, ну, чуть-чуть обмануть свой возраст официальненько так. А еще мышцы очень прожорливая штука, и даже когда мы спим, они продолжают сжигать энергию.
2: Ой,
0: то есть потренировался час, ляж, поспи, пожалуйста. Такой пассивный бонус будет. Ну и самое интересное, что для этого на самом деле не нужен марафон или прям супер упорные тренировки в тренажерном зале, потому что даже 10 минут активности уже запускает изменения. Кровь быстрее разгоняет кислород, в общем, мозги просыпаются и стресс снижаются. Но в тренажерку ходить тоже нужно, потому что там порой можно встретить классных людей. Я вчера, значит, на своем любимом ягодичном мостике, так, ну, соточку, в общем, как обычно.
2: Так, сейчас у наших радиослушателей фантазия разыгралась.
0: Ну и, в общем, подходит ко мне парень, там, блин, вечером, ну, много народу, блинов мало, и мне пришлось по 25 килограмм такие большущенькие блины таскать. Ну, в общем, видимо, я так несчастно выглядела, что ко мне подошел прекрасный человек по имени Сергей. Сергей, привет тебе,
2: Сергей,
0: большое,
2: привет.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Он помог мне снять эти блины, а потом, через некоторое время, краем уха, пока я с подружкой остановилась на секундочку, слышу, он пацанам рассказывает: это Ксения, в утреннем шоу «Беш», с 7 до 10, слушайте, поэтому Сергей наш личный промоутер в Алматы.
2: Привет вам огромный.
0: Спасибо тебе большое. Да, и оказывается, что Сергей видел меня ранее, но очень скромный парень и просто не подходил, поэтому я подошла к нему, сама сказала:
2: блин,
0: во сколько тебе привет передать? Он говорит: я с 8 до 8:30 с вами. Ну так вот, ты с нами, мы с тобой, большой привет тебе, Серега, и
2: отлично.
0: Спасибо еще раз.
2: Отлично, ну слушай, если ты его еще раз встретишь там же в тренажерке, ты можешь ему просто сказать: блин.
0: Да, блин, принеси, блин.
3: Подпишись на радио НС. Найди радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм и будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС. Радио Station BTSN.

0: 8:16 в Казахстане, и сегодня 18 июня 2026 год. Четверг, и чего нам ждать от этого прекрасного дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро всем. 18 июня, четверг, пик трансформации. Сегодня один из самых сильных энергетических точек месяца. Могут ярче проявляться темы отношений, денег, контроля, ревности или внутренних страхов. Не спешите бороться с обстоятельствами. Иногда события просто показывают, где нужны изменения. Этот период может помочь освободиться от старых финансовых и эмоциональных сценариев и вернуть себе силу. Используйте энергию дня для роста, а не для конфликтов. С вами была программа «Код судьбы», и я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем, и впереди любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем то, какими именами вас называют, с каким именем путают именно ваше имя. Рассказывайте.
0: Ну давай, Ксения, жги.
3: Ой, ну короче, наверное, ну как и Лима, многие бы подумали, что меня там чаще всего называют Оксаной и так далее. Угу. Нет, к счастью,
0: вообще нет.
3: К счастью, этих людей я их не убила, они живы, все нормально. Меня, ну, в последнее время не часто, но все же называют иногда Кристиной. Или, сейчас вы удивитесь, Олесей.
0: Почему?
3: Я не знаю, почему. Раньше меня это особенно подбрасывало, потому что в то время, когда я была замужем, у моего бывшего уже супруга, первая жена была Олеся. И когда мне говорили Олеся, причем не его какие-то знакомые, а вообще рандомные люди, когда мне говорили Олеся, мало того, что у него скулы сводило, так у меня, соответственно, тоже.
0: Интересно, а чем они апеллируют?
3: Ничем не апеллировали.
0: Свое оправдание.
3: А, и еще иногда Настей называют.
0: Интересно. Это то же самое, что если меня назвать там, я не знаю, Тамарой.
3: Да почему Тамарой?
0: Сандугаш.
3: Да, Карлугаш.
0: Карлугаш, Сандугаш. Но это вообще не мое имя.
3: Ну, как бы,
0: так же, как и Олеся, не твое имя.
3: И даже Настя не мое, и даже Кристина.
0: Вообще. Ну, в общем, очень странно. Интересно, друзья, а у вас как дела обстоят с этим? С вашим именем? С каким именем вас путают? Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. Впереди обсудим.
1: Шоу на радио МС.
4: Сіз білдіңіз бе?
5: Долларлық купюраның орташа өмір сұру ұзақтығы 5-8 жыл.
4: Жарнама.

0: алыңыз. Диагоналы 55 дюйм Хайер H1 4K Ultra HD теледидары небәрі 199,990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16027900300003605-0215 от 5.02.2015 года.
3: НС Радиосында жарнама. 356

0: родной.
1: А ты видишь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Ну что, друзья, давайте послушаем ваши голосовые сообщения. Ну а если вам захочется поделиться своим мнением, то присылайте их по номеру 775-106-2011.
4: Сегодня мы слушаем, как вас называют не вашим именем.
3: Угу, погнали, первое голосовое.
5: Доброе утро, девушки.
3: Доброе утро.
5: Меня зовут Вероника, и меня триггерит. И прям в черный список сразу заношу тех, кто меня называет Верой или Викой.
4: Ну,
5: и делают вид, задавая вопрос, а это разве не одни и те же имена?
4: Угу. У них отдельный котел, Вероника, если что, есть, не переживай.
3: Ну, простите их, пожалуйста,
4: сегодня четверг,
3: потому
4: сегодня
3: что...
4: кофе с корицей надо пить. Ох, что дошло. Спасибо, дорогая, что напомнила.
3: Корицы у нас, правда, нет.
4: Нура, если ты меня слышишь, купи на работу корицу, пожалуйста.
3: Ну, а по поводу этого голосового сообщения хочу сказать, что я одна из тех, кто может назвать Виталия, например, Витей. Sorry,
4: но Виталия ты уже точно Витей не назовешь,
3: да,
4: потому что у нас шеф Виталий, ты в курсе.
3: Да-да-да. Ну, бывало дело. Идем дальше.
6: Бить всегда необходимо, кто зовет меня Вадимом.
4: Это сказал Владислав.
3: Да, и тут, конечно же, я такая, а как его зовут на самом деле? Да, потому что знаем мы его только по фамилии, как Балашова. Ну, вернее, называем Балашов. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС.
3: Доброе утро,
7: Казахстан.
3: Доброе утро,
7: наши замечательные ведущие Ксюша, Лима. Хорошего
3: привет,
7: вам
3: привет.
7: Денечка.
3: Спасибо большое.
7: Меня зовут Рустам, но да. Меня всю жизнь
4: Беков
7: называют Рустем, Руслан.
3: Это классика.
7: Еще как-то, уже не помню даже. Ну, мы на это не обращаем внимания, как бы нам...
4: Сколько
7: нормально.
4: Спокойствия.
7: Даже мой родной дядя меня всю жизнь Русланом называет.
3: Ого.
7: Так что все нормально.
4: Дядя?
3: Какой
4: я поэтому дядя с большими
3: вы
4: ушами?
3: Вы употребляете, я хочу спросить в первую очередь. Как так можно?
4: Может, мы просто бешеные истерички.
3: Ну да, называемся беш. Идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС. Да меня часто путают именно. Красавчик там. Спасибо, огонь, парень. Всем хорошего дня.
4: Капец, ты в себя веришь.
3: А тигром не называют тигром?
4: Лигром.
3: Лигром.
4: Давно мы это слово не говорили.
3: Да-да-да.
4: Давай,
3: а дальше. Мы идем дальше.
9: Салам алейкум, Казахстан.
3: Угу.
9: Привет, наш очаровательный, сногсшибательный Ксения Элима.
4: Привет.
9: Наконец-то я вернулся в эфир. Давно мне было слышно.
3: Где ты был?
9: Бег. Меня зовут Талгат.
3: Угу.
9: Но все называют меня Талыч.
4: А кого так, Бека уже называют?
9: Всем
4: нет,
9: любви.
4: Ждем.
9: И кекса.
3: Давно не было, да, Талгат.
4: Что-то Талгат у тебя с голосочком как-то не от души ты сегодня пожелал всем любви и
3: почему
4: кекса.
3: Почему так часто да, пропадаешь?
4: Что-то вот исправляйся вообще, извинись.
3: Идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, девчонки.
3: Доброе утро,
10: бешманьяки, бешаманы, все радиослушатели.
4: Привет, привет.
10: Ну, Ксения сегодня со своей кофточкой, юбочкой наповал прям. Как всегда,
4: юбочкой?
10: Прекрасно выглядите.
4: Лима.
10: Всем хорошего настроения. Насчет имени.
3: Сейчас.
10: Меня очень редко по моему имени называют.
3: А как?
10: Сергей. Я постоянно то Серик, то Серик Пай, то Сергазы, то еще кто-то. Но чтобы Сергея так называли, очень редко встречаются.
3: А Саке называют?
10: Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
4: Если до Сергазы доходит, то по-любому Саке должно
3: быть. Кстати, по поводу юбочки.
4: Я встала, показала.
3: Извинитесь. Зайдите в трансляцию и посмотрите еще раз. Там и юбочка. Идем дальше.
11: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
3: Угу.
11: Значит,
3: привет.
11: Меня путают часто с двумя именами.
3: Угу.
11: Это Данияр. Ну, понятное дело, да? Мадияр, Данияр созвучный. И моего старшего брата зовут Данияр.
3: Угу.
11: И второй Марат. Ну, где Мадияр, где Марат вообще?
4: Ну, как бы, да.
11: Может быть, они путают, потому что я действительно похож на татар.

0: 8:34 в Казахстане. Утреннее шоу «Бешено» радио НС продолжается. И впереди игра «Пит-стоп», где мы будем кому-то вручать 20 литров бензина.
1: Да, и нам нужны два участника, которые будут бороться, отвечая на наши вопросы. Пишите свои заявки по номеру 775-106-0011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Бешено» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Тосанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: 20 литров бензина каждый будний день в игре «Пит-стоп» на Радио НС.
3: Да, и у нас есть два участника. Давайте с ними знакомиться. Это Камил из Алматы. Камил, доброе утро.
2: Доброе утро, Камил.
4: Привет. Привет, привет.
3: Привет, привет. И Ульяна из Караганды. Ульяна, доброе утро.
2: Доброе утро, Ульян.
5: Привет.
2: Доброе утро. Ну что, ребятки, будем играть с вами в пит-стоп.
3: Да.
2: У нас для вас три вопроса, и все они числовые. Тот, кто отвечает правильно, либо ближе к правильному, за каждый из вопросов получит по одному баллу.
3: Угу. Ну а в конце игры победитель, естественно, заберет 20 литров бензина. Желаем вам удачи и начинаем игру.
2: Сегодня, как и всегда, открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Кокшетау в Кызыларду. Скажите, пожалуйста, сколько километров нам нужно будет преодолеть? Камил, как ты думаешь?
4: 1250.
2: 1250. Ответ принят. Ульяна, твой ответ? Ульяна?
5: Полторы.
2: Полторы. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Друзья, представьте, что мы едем с вами из Кокшетау в Кызыларду. Скажите, сколько железнодорожных переездов мы с вами переедем? Ульяна?
5: 4.
3: Угу, твой ответ принят. Камил? 6. Отлично.
4: 6.
3: Ответы приняты. Идем дальше.
2: Ребятки, а сколько рек мы с вами переедем, когда будем ехать из Кокшетау в Кызыларду? Камил, как ты думаешь?
4: 3.
2: 3. Ответ принят. Ульяна, твой ответ?
5: 5.
2: Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, ребят, если мы с вами едем из Кокшетау в Кызыларду, нам нужно проехать ровно 1250 километров. И здесь Камил оказался абсолютно прав и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Как будто бы ездил.
2: Да-да-да.
3: Как будто бы считал. Итак, второй вопрос у нас звучал так. Сколько железнодорожных переездов мы с вами переедем, если поедем из Кокшетау в Кызыларду? Правильный ответ – 5. И здесь у нас ничья.
2: Да, по одному баллу каждый из вас, ребятки, зарабатывает. Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько рек мы переедем по направлению из Кокшетау в Кызыларду, когда будем двигаться на машине. Правильный ответ – 7. И здесь Ульяна была ближе. И сейчас у нас пока счет 2-2 получается.
3: Да.
2: Ребят, вот какой интересный момент.
3: Угу.
2: Так, ну и открою я сейчас Яндекс.Карты. Хотя, что Яндекс.Карты? Давайте зададим вообще самый такой простой, простенький вопрос. На какой частоте вещает радио НС в Кызыларде? Камил, как ты думаешь?
4: 104,3.
2: Ответ принят. Ульяна?
5: 104,4.
2: 104,4.
3: Ну что, подводим итог.
2: Кто-то, да, окажется ближе в любом случае. Так,
3: ну-ка.
2: Секундочку, проверяю я наш список городов. Это было не запланировано.
3: Ага.
2: И в Кызыларде мы вещаем на волне 107,7. И
3: да.
2: Ульяна оказалась ближе. Счет 3-2. Бензин отправляется в Караганду.
3: Как ни крути, девчата в этой игре просто выигрывают. А все благодаря нашим джентльменам.
2: Да.
5: Спасибо большое.
2: Ребят, это была очень красивая, классная игра.
3: Да.
2: Камил, Ульяна, спасибо вам большое за это. Мы, правда, кайфанули вместе с вами.
3: Ульяна, мы тебя поздравляем.
5: Спасибо
3: 20
5: вам.
3: Литров бензина отправляем тебе в Караганду. Лови. Ну и, конечно же, друзья, не пропадайте, пишите нам еще. Нам с вами было очень весело, легко.
2: Хорошего всем дня,
5: спасибо.
2: Хорошего настроения.
5: Mm-hmm.
2: Ну и мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС.
3: Доброе утро.
1: Пит-стоп шоу Беш на Радио НС.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Девять часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. И впереди нашего ближайшего часа у нас будет гороскоп. Не пропустите, ребятки.
3: А также в этом часе продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Сегодня мы обсуждаем то, каким именем чаще всего у нас с вами друзья называют, с каким именем путают. Будет интересно послушать. Присылайте голосовые по номеру 775-106-2011.
4: А также номер нашего вот WhatsApp пригодится вам, чтобы попытать свою удачу в игре «Большой куш». А в нашем банкомате сегодня уже 30 тысяч тенге.
3: Эх, больше, чем у меня на карте.
4: Начинается и не заканчивается наша трансляция на сайте ns.kz, в группе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС». Помните, что радио можно не только слушать, но и смотреть.
0: На «Радио НС».

0: 9:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7:00 утра на сегодня, 18 июня, четверг.
1: Итак, умный, сегодня многое станет понятнее, если перестать искать подвох там, где его нет.
0: Тельцы, день покажет ценность медленного темпа. Не все хорошее любит спешку.
1: Близнецы, вас может зацепить мысль, сказанная мимоходом, и именно она изменит угол зрения на важный вопрос.
0: Раки, сегодня достаточно полезно позволить себе не быть лучшей версией себя. Просто быть собой уже достаточно.
1: Львы, день напомнит, что иногда самое сильное впечатление производит не действие, а присутствие.
0: Девы, то, что вы давно считали закрытой темой, может мягко вернуться в жизнь уже в другом качестве.
1: Весы, сегодня особенно приятно будет обнаружить, что кто-то запомнил о вас гораздо больше, чем вы думали.
0: Скорпионы, не все вещи требуют немедленного решения. Некоторым полезно просто дозреть.
1: Стрельцы, день может подарить интерес к чему-то, что раньше казалось слишком далеким от вашей реальности.
0: Козероги, сегодня появится редкое чувство, будто мир перестал требовать от вас постоянной собранности.
1: Водолеи, то, что вы долго считали мелочью, вдруг покажет свою настоящую значимость.
0: Рыбы, сегодня хорошее может случиться без причины, просто потому, что вы перестали все усложнять.
2: На радио МС. Біздің қалай көңіл көтеретімізді көрінгеме? Бұл оңай. НС нүкте кейзетті ашта. НС радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: открывая футбольную Америку.
1: В стартовом матче сборной Аргентины на чемпионате мира Лионель Месси сделал игру, оформив хет-трик ворота Алжира. Один мяч в первом тайме и два во втором. Итог 3-0, победа действующих чемпионов мира. Это первый хет-трик на этом мундиале и первый хет-трик самого Месси на главных футбольных турнирах планеты. Прежде Лионелю не удавалось забить три мяча в одной игре на чемпионатах мира. Но это еще не все. Месси забил свой 16-й гол на мундиалях, и по этому показателю Лионель вышел на первое место за всю историю мировых первенств, сравнявшись с немцем Клозе. Для Месси этот матч стал, кстати, 200-м за сборную, а следующая встреча у аргентинцев в эту субботу с Австрией.
0: Круги по воде.
1: Австрийцы, в свою очередь, тоже забили три мяча в ворота команды Иордании, которая впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира. Итоговый счет 3-1 в пользу австрийцев, в котором подфартило. В середине первого тайма они открыли счет, но уже на первых минутах второй половины встречи пропустили. Ничейный результат держался до 76-й минуты, когда футболисты Иордании забили мяч в свои ворота. А уже в компенсированное время, когда прошло уже почти 12 минут, в ворота Иордании был назначен пенальти, который реализовал Марко Арнаутович.
0: Попутного ветра.
1: И сборная Норвегии порадовала своих болельщиков не только дублем Эрлинга Холланда, но и крупной победой над сборной Ирака 4-1, хотя футболисты Ирака вполне неплохо играли. В следующем туре норвежцев ждет Сенегал. Ему обязательно после проигрыша Франции нужно брать турнирные баллы. Этот матч 23 июня состоится.
0: Против течения.
1: А во встрече Португалии с Демократической Республикой Конго Криштиану Роналду своей команде не помог. Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте, но на последних секундах первого тайма конголезцы отыгрались. Итог ничья 1-1. И что любопытно, первый раз сборная Демократической Республики Конго принимала участие в финальной части чемпионата мира 52 года назад. Тогда еще страна называлась Заир. И в том турнире ни разу эта команда не забила. Так что в матче с португальцами футболист Ньюкасла и сборной Демократической Республики Конго Иоанн Висса вошел в историю.
0: Плавали, знаем.
1: И самый захватывающий матч прошедшего дня — Англия-Хорватия, где Харри Кейн сделал дубль, еще мячи на счету Беллингема и Рашфорда. Победа со счетом 4-2 англичан. Это были некоторые итоги 7-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: 9:20 в Казахстане. Ну а впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня вы рассказываете нам, как вас называют не вашим именем. Либи,
0: у меня слишком короткая история. Быстренько расскажу. На самом деле меня звали вообще не так. Я потом поменяла документы. Теперь меня официально зовут вот так. Но некоторые люди меня продолжают называть тем самым старым именем. А еще иногда имеют наглость называть меня Гуля.
1: Гуля Тате?
0: Да, я вот тут прям аж начинаю.
1: Я бы убила, наверное.
0: Не, ну лучше Тате тогда прикрепляйте. Не просто Гуля. Тате.
1: Статусно. Звучит.
0: Да. Ждем ваши голосовые. 8775. Вы не вздумайте меня называть Гуля Тате. Я вам покажу. 8775-106-2011.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Толық жылдамдықта түйе қыз жылқыны басып озуға қабілетті.
2: Жарнама. На дворе июнь жаркий, а в Сулпак крутые подарки. Дарим купон до 20% скидки на вашу следующую покупку. Хватайте выгоду с 18 по 21 июня. Кондиционеры ARG от 79 990 тенге в рассрочку 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
4: МС радиосында жарнама. 356

0: хабар, родной.
1: А ты живешь, не хабар?
2: Не хабар.
3: Слушайте, голосовых очень много, поэтому будем слушать на скорости 1.5, окей?
4: Давай.
3: Никто
4: давай,
3: не
4: погнали.
3: Против? Погнали. Угу.
5: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, девушки.
3: Привет,
5: доброе утро. Всему Казахстану. Ну, я привык, вообще меня зовут, официально меня зовут Рафаэль. Я уже привык к тому, что меня называют Рафаил, Рафаэл, Рафа... А Рафик просто, это я привык, это ничего страшного. Я не понимаю, когда меня называют Равиль, Рамиль, там еще как-то, но...
4: Ну, как бы да.
5: Меня больше всего бесит, когда меня зовут Татарин.
3: Ух ты.
5: Вот это вот, блин, конкретно меня бесит. У меня есть имя, пусть меня называют по имени. И пусть всех называют по именам, которым им дала их мать.
3: Кто?
5: Их мама. Если она их так назвала, пусть так и называют. Это называется неуважение к тому человеку, кому обращаешься.
3: Да.
5: Всем доброго дня. И Чума называйте хорош. Всех по именам.
4: Чума так, хорош.
3: Вот молодец. Так вот еще стукнуть поставил.
4: А тут.
3: Да. Молодец, идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего дня.
3: Привет.
6: Меня зовут Наиль. Но часто меня называют Наиля, Наиля, Нейла. Угу. Ну, вот как-то так.
4: Ну, это проблема моей мамы стандартная.
3: Да?
4: У меня маму вообще зовут Нелли.
3: Угу.
4: Но папа, когда ее оформлял, ну, как бы отметил сильно, ее записали Нейля. И теперь она и Наиля, и Нейля, и Нелли. И, ну,
3: как
4: короче.
3: Нашу казахстанскую исполнительницу Нейля.
4: Да.
3: Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио Беш, доброе утро, страна.
3: Привет,
7: меня зовут Оксана. Но когда называют меня Ксюха, мне не нравится, потому что Ксюха это не я, я Оксана.
4: Да,
7: мама меня всегда называла коротко Окса. Вот это приятно.
4: Моя
7: вот
4: ж ты, она. Оксаночка, моя ж ты умничка, да я обниму тебя.
3: Дружить еще начните.
4: Да, свой человек, молодец.
3: Я еще и ревнивая вещь. Идем дальше.
8: Доброе утро, любимое радио, доброе утро, страна. Меня зовут Асель, но меня почему-то мой шеф называет Сауле. И что интересно, в студенческие годы я познакомился с одной девушкой, и она меня тоже всегда говорила Сауле, Сауле, я ее всегда поправляла, говорила, я Асель. Не знаю, может, я на Сауле похожа. Всем хорошего дня.
4: Слушай, мы можем...
8: А так все меня называют Аселя. Не говорят Асель, а именно Аселя.
3: Аселя.
4: Слушай, Асель, Аселя, мы можем приехать с Лимой Бимурзиной к тебе на работу и объяснить твоему шефу, чем Сауле отличается от Аселя.
3: И вот первого Рафаэля с собой захватить. Он там по столу будет
4: мы
3: стукать.
4: Мы вместе сделаем.
3: Разберемся, идем дальше.
4: Да.
9: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего четверга, хорошего настроения. Меня зовут Никита, но... Как-то меня в детстве называли Никифор или Николай. Некоторые вообще называют меня Влад или Артем. А я говорю, я не Артем, я не Никифор, я Никита. Всем желаю хорошего настроения и хорошего дня.
4: Никита. Никита, вся страна уже знает, что ты Никита. И все тебе по голосу
3: знают. Кстати, у меня Рафаэль из головы не выходит. У нас в детстве был один дядя, его звали Равиль. Мы не могли его называть по имени, мы его назвали дядя Гатай. Прикольно, да?
4: Я думаю, что Рафаэль не в восторге сейчас, что ты именно ему посвятил эту историю.
3: Не называй меня так. Ладно, идем дальше. Нет,
10: привет, Радио НС, привет, девчонки, как всегда прекрасно выглядите.
3: Спасибо.
10: А меня в школе раньше называл один пацанчик. Вова, как дела, здорово, Вова. Я ему 25 раз говорил, что я Серега, все равно Вова меня назвал.
3: Вова?
10: И как-то прошло время, я его увидел, он, о, здорово, Вован. Я говорю, да я Серега, говорю, ты что, говорю, свистишь, что ли?

0: так неправильно выговариваете мое имя.
1: И Рафаэля.
0: Таких моментов очень часто было.
1: Рафаэля всегда с собой берите.
2: Да, все. Рафаэль, нам нужны друзья.
1: Идем дальше.
3: Разговаривать не стану. Ксению кто зовет? Оксаной.
1: Вот. Правильно. Так вот.
2: Так им всем.
1: И голосовое последнее.
2: И Оксанку еще в друзья тоже с собой.
1: Да-да-да, и Рафаэля. Идем дальше, последнее.
4: Привет, девочки, привет, страна. Спасибо за хороший день, что помогли мне его сегодня сделать. Но у меня история банальная и короткая. Ничего такого там сверхъестественного. Зовут меня Ульяна. Так. Коротко меня называют Уля. И часто путают и говорят Уля, Юля, Оля.
2: Короче,
4: Уля, Уля, Юля, Оля. Ну, как-то вот так.
2: Как-то странно очень просто. Путают.
1: А Т9 путает ваше имя?
2: Стопудово.
1: Стопудово?
2: Да. Ну, как у тебя Дима, так и там по-любому.
1: Юля. Ладно, девочки, мальчики, всем спасибо за ваши голосовые. Было очень весело, очень интересно. Ну, а мы завершаем на этом Нехабар. А шоу «Беш» на радио НС продолжается.
5: Нехабар, родной. А ты живешь, Нехабар?
1: У нас есть 30 тысяч тенге. Впереди расскажем, как вы сможете их забрать.

0: тенге, друзья, накоплено в нашем банкомате. Они могут кому-то из вас сегодня достаться.
1: Но для этого вам прямо сейчас нужно отправить свою заявку в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». На радио МЛ.

0: Шакуш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
2: А в банкомате у нас лежат денежки. Это 30 тысяч тенге.
1: Есть у нас претендент. Вернее, претендентка. Зовут ее Лена. Она из Алматы. Лена, привет.
2: Доброе утро, Лен.
3: Доброе утро.
2: Ну что, как дела? Как настрой?
3: Ну, ничего. Нормально.
2: Ты готова разбогатеть?
3: Я постараюсь.
2: Ну, Лена у нас бухгалтер в компании, серьезный человек. И мы с ней договорились, что если Леночка выигрывает, то денежки, конечно, мы ей отдаем. А если вдруг она проиграет, то она берет и удваивает эту сумму. Шучу, конечно, к сожалению.
1: Ладно. Лен, мы тебе желаем удачи. Три вопроса готовы, три варианта ответа тебе тоже дадим. И начинаем игру.
3: Первая.
2: Лен, сегодня день рождения детской коляски. Скажи, пожалуйста, для кого была создана одна из первых детских колясок в 18 веке? Варианты ответов. Для детей французского короля Людовика XV, для детей герцога Диваршинского или для наследника австрийского престола по личному заказу императрицы? Как ты думаешь?
3: Давайте второй вариант.
2: Цифра номер два принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата, Лена. Сегодня также отмечается Международный день суши. Скажи, пожалуйста, какой вид суши буквально означает «сжатые руками»? Варианты ответов. Первое – маки, второе – темаки и третье – нигири. Как ты думаешь?
3: Сжатые руками. Давайте нигири будет.
1: Угу. Цифра номер три, получается, принята. И мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: 18 июня в 1817 году в Лондоне состоялось открытие моста Ватерлоо. Скажи, пожалуйста, какой знаменитый музыкальный коллектив прославил название моста песней Ватерлоо «Sunset»? Как ты думаешь? Варианты ответов. The Beatles, Queen или The Kings, как ты думаешь? Kings, прошу прощения.
3: Так, еще раз, можно ответы?
2: The Beatles, Queen или The Kings?
3: Я даже, честно, не знаю, но пускай будет первый вариант.
2: Цифра номер один принята, и код сегодня получился 2-3-1.
1: В нашем банкомате 30 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет. Больно.
2: Очень больно. Особенно с учетом того, что так хорошо Лена шла.
1: Да.
2: Ну вот реально, мы за тебя переживали и болели. В первом вопросе ты ответила правильно. Одна из первых детских колясок была создана в 1733 году для шестерых детей Уильяма Кавендиша, третьего герцога Диварширского. Эту коляску сконструировал известный английский архитектор и ландшафтный дизайнер Уильям Кент.
1: Во втором вопросе тоже Леночка ответила правильно. Этот вид называется нигири или нигиридзуси. Название происходит от японского глагола нигиру, что означает сжимать или лепить руками. Поэтому они буквально означают как сжатые руками.
2: Ну, а в третьем вопросе мы как раз-таки ошиблись. Знаменитый британский рок-коллектив, который прославил мост своей песней «Waterloo Sunset», это группа The Kings. Композиция, написанная лидером группы Рэймом Дэвисом, вышла в 1967 году и стала одной из самых узнаваемых и красивых песен в истории британской музыки.
1: Вот этот третий вопрос
2: нас
1: к сожалению.
2: Чуть-чуть. Вот честно, Лен, знаешь, я бы тоже не ответила.
1: Да,
2: ну,
1: я
2: реально.
1: Тоже.
2: Сложный вопрос.
1: Мы тебе аплодируем просто за то, что ты отлично сыграла, подарила нам классное настроение и вообще в целом, что ты молодец, красотка, умничка.
3: Спасибо.
2: Самое главное, Леночка, в своих цифрах, в своей работе не ошибайся, и пусть твое настроение будет максимально прекрасным.
1: Желаем тебе хорошего дня. Пока-пока.
3: Пока-пока.
1: Ну и своим проигрышем Леночка добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в пятницу в нашем банкомате целых 35 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НР.

0: 9:48 в Казахстане. Это самое время с вами уже, друзья, ну, чуть-чуть подвести итоги и, конечно же, уже попрощаться.
1: Такой классный сегодня эфир был, что почему-то под конец его Лима Бимурзина решила мне лапшу на уши навешать. Сидит мне тут, стелит такая, как будто эфир не заканчивается. Да.
0: Нет, ну надо, наверное, просветить, о чем мы тут постоянно.
1: Нет,
0: то не оставляем.
1: Надо.
0: Не надо?
1: Нет, не надо.
0: Нельзя.
1: Нет, нельзя. Учитесь читать по губам, вот смотрите в трансляции и все. И тогда будете знать, о чем мы тут это с ума сходим.
0: Прокачивайте навыки.
1: Да, давайте скиллы подтягивайте. Нынче время такое еще поделаешь. Мы вот все, мы 3 часа отработали уже такие молодцы.
0: Звезды все уже. Придержите, пожалуйста.
1: Корона, подожди, да, поброси, сползает.
0: Всем хорошего дня. Желаем мы вас очень всех обнимаем. Вот так вот покрутили.
1: Тех, кто вредничал, мы не очень
0: на
1: обнимаем.
0: Место
1: тех,
0: поставили.
1: Кто нормальный, очень обнимаем.
0: Блокнем, если будете еще раз вредничать. Так что
1: да.
0: Будьте с нами.
1: Особенно того человека, который неосторожно назвал Лиму Буляханым.
0: Ай-яй-яй. Нельзя так больше
1: делать. Я тебе, парень, серьезно говорю, ну вот, я сейчас ее отговорила, пока от этого дела. Но в следующий раз это просто, если ты еще Оксаны туда вкинешь, то, ну, как бы, ну, короче, ты понял, да. Поэтому всем просто хорошего дня.
0: Да, завтра в 7 часов утра здесь на Радио НС встречаемся.
1: Ну, а сегодня для вас старались Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: «Разные мысли». В глубине души все люди хорошие. Просто у каждого разная глубина.
1: Жернова.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР-КЗ 16-02-79-003-E-03-605-02-15 от 5.02.2015 года.
4: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
5: NS радиосында жарнама 356 60

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Разные мысли. Если взять от жизни все, она долго не протянет. Жирно.

по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Денеге қатысты ең үлкен ми бар жәндік құмырсқа.
2: Жарнама. На дворе июнь жаркий, а в Сулпак крутые подарки. Дарим купон до 20% скидки на вашу следующую покупку. Хватайте выгоду с 18 по 21 июня. Стиральная машина Хайер с объемом загрузки 6 кг всего за 149 990 тенге. В рассрочку 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
4: Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

смысле. Плавание – это не спорт. Плавание – это способ не утонуть. Жирно.

0: 13 сағат 48 минут. Бұл НС радиосындағы тікелей эфир. Бүгін 18 маусым. Күн бейсенбі, дәл осы бейсенбі күндеріңіз берекелі болсын. Әдемі аяқтаңыздар, әдемі қорытындылаңыздар. Мен осылайша эфирлік уақытымды тәмамдаймын. Сіздермен бірге болған Жайна Минайдар. Бір сағаттан соң микрофон тізгін лайв-чат бағдарламасына Тамерлан Исмайылға берем. Сондықтан хат хабарламаларыңыз болса, қазірден бастап жазып қоюға мархабат жасаңыздар болады. Бүгін күндеріңізді керемет өткізіңіздер. Ертеңге дейін сіздермен қоштасамын, амандықта тілдескенше.
1: Лето на радио ММ. Расстегнись. Сіз білдіңіз бе?
2: Гепардтар ырылдай алмайды. Фламинго құстары қайнаған су іше алады.
1: Жарнама. На дворе июнь жаркий, а в Сулпак крутые подарки. Дарим купон до 20% скидки на вашу следующую покупку. Хватайте выгоду с 18 по 21 июня. 4К Ultra HD телевизор Haier H1 с диагональю 55 дюймов всего за 199 990 тенге. В рассрочку 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
4: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Собер КЗ 16-02-79-003-E-03-605-02-15 от 5.02.2015 года.
5: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
1: МС радиосында жарнама 356 6

0: Разные мысли. Справедливость легче всего найти в словаре на букву «С».
1: Жирнома. Назар аударыңыздар, тек

0: голосом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, всем большой привет! На часах ровно 15:00, значит, что пришло время для нашей доброй традиции программы приветов «Лайв-чат». В ближайший час будем передавать поздравления, теплые слова, пожелания, просто напоминать близким людям, что о них помнят и, конечно, думают. Так что не стесняйтесь делать чей-то день чуточку лучше. Пишите нам на WhatsApp номер 775-1060-011. Ну а я, Тамерлан Исмаилов, с удовольствием озвучу ваши сообщения в прямом эфире. Ну а чтобы с первых минут задать правильный ритм этому часу, старт будет давать энергичная группа Black Eyed Peas и их знаменательный, я бы сказал, трек Let's Get It Started. Погнали!
0: Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, ну вот и официально стартуем программу «Лайв-чат». Собрал несколько ваших классных пламенных приветиков. Погнали их зачитывать, чтобы порадовать, собственно, ваших близких. Любимое радио, добрый день. Передайте, пожалуйста, привет Максу от Белки. Макс, докладываю, я внимательно слежу за Катей. Мой вердикт, она слишком много из-за тебя вздыхает. Я проверила все углы, заглянула под диван, но тебя там нет. Скучаю по своему главному человеку и требую выдать его обратно в целости и сохранности. Пожалуйста, держись. Мой пост подле Кати я держу. Но вообще-то охранять ее — это твоя задача. Ждем дома и требуем двойную порцию обнимашек за каждый день разлуки. Твоя Белка. Друзья, пожалуй, это один из самых обаятельных приветов этого дня. Да, оно первое, но уже чувствую некую энергетику. А Белка несет службу исправно, но, судя по всему, очень ждет возвращения своего главного человека домой. Так что, Макс, скорее возвращайтесь. Добрый день, Радио НС. Передавайте привет моему любимому супругу Али. Жаным, как ты? У нас все хорошо, только тебя нет рядом. Эх, прошли бы скорее эти месяцы. Наступила зима, и мы будем рядом. Люблю тебя очень и скучаю, зная, что мысленно я всегда рядом с тобой. Обнимаю тебя и целую, твоя девочка Аира. Знаете, когда есть любовь, даже месяцы ожидания кажутся чуть короче. Пусть время летит быстрее, а зима принесет вам долгожданную встречу. А здравствуйте, НС Радио. Передаем теплый привет нашему любимому Викбулату. Мама уже едет к тебе, скоро будем вместе. Мы думаем о тебе и очень скучаем. С любовью, твоя Асель. Ну, по-настоящему замечательная новость. Мама уже в пути. Пусть встреча будет теплой, радостной и подарит много счастливых моментиков. Приветствую лучшего ведущего любимого радио НС. Здравствуйте, Тамерлан. Вам тоже здравствуйте. Наш привет такой же жаркий, как сегодняшняя погода. Это уж точно. Любимому сыну Максатику от папы, мамы и братьев. Мой родной, пожалуйста, береги свои силы и не позволяй обстоятельствам сломить твой дух. Твоя внутренняя правда – твой главный щит. Твоя внутренняя сила способна преодолеть любые преграды. Я это точно знаю. Для меня ты уже победитель, что бы ни происходило вокруг. Любим тебя, сынок, верим в тебя и в лучшее. Конечно, ждем тебя дома. Целую твою родную макушку, мое солнышко. Все это оформлено с поцелуйчиками. Ну, очень сильные и мудрые слова поддержки, когда за спиной такая любящая семья. Действительно можно справиться с любыми испытаниями. Макса, от усил, спокойствия и только хороших новостей впереди. Нам же, друзья, пожелаем хорошего эфира, а всем остальным, кто только присоединился, хочу лишь напомнить номер нашего WhatsApp 775-1060-011, куда и следует отправлять ваши замечательные приветы, послания, просто слова поддержки, которые способны сделать этот день чуточку лучше.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.
1: Именно так, друзья, час приветов и поздравлений. Номер WhatsApp 775-1060-011. В конце этого выхода еще раз напомню его, чтобы вы смогли отправить свой пламенный привет, порадовать своих близких, поздравить их с каким-нибудь даже мелочным поводом. Главное, что внимание — это наше все. Вот как здесь. Здравствуйте, радио НС. Большой привет из Петропавловска нашему любимому папуле и мужу Оскару, от Зои Оружан и Адель. Очень скучаем, обнимаем и ждем тебя дома. Ну что ж, как говорится, Петропавловск сегодня на связи с очень теплым семейным приветом. Пусть ожидание встречи будет недолгим, а дома уже готовятся самые крепкие объятия для вас. Надя, будь всегда такой же понимающей, доброй, милой, веселой и, главное, настоящей. Я начинаю тебя обожать самыми теплыми чувствами. Серега подписался. Ну что же, очень приятно слышать подобные комплименты, тем более сказанные от души. Надя, оставайтесь такой же светлой и настоящей, а Сереге спасибо за искренность. Привет, радио, привет бухгалтерам Алтынсарина, Гульбану и Алия. Привет! Ну что же, большой привет всем, кто дружит с цифрами и отчетами. Гульбану и Алие легкого рабочего дня, хорошего настроения и поменьше срочных задач. Добрый день, Тамерлан и радио НС. С нетерпением ждем каждой встречи с вами в эфире. Добра и мира всем казахстанцам. Внуку Максату привет. Жизненный путь – череда перемен. У каждого своя дорога. И дорога эта ведет к родному порогу, где мы все ждем тебя с нетерпением. А тебе терпение, сил, здоровья и удачи. Твой твердый характер и несгибаемая воля придает нам всем уверенность и веру, что все будет хорошо. Удачи, везения, светлых дней. Крепко обнимаю душой, жму твою родную руку. Поцелую дома, ждем Апашка. Ну очень, друзья, мудрые, сильные слова. Пусть Максат знает, что дома его любят, ждут и верят в него всем сердцем. А родной порог обязательно дождется своего хозяина. Здравствуйте, передаю большой привет любимому мужу Асхату. Мы дома, у нас все хорошо. Береги себя и думай только о хорошем. Я очень тебя люблю. Сильно скучаю, обнимаю и крепко целую. Твоя Жанка. Ну что ж, когда близкие и спокойны, и знаете, дома все хорошо, это уже большая поддержка. Аскату душевного тепла, хороших мыслей и скорейшей, как говорится, встречи с любимыми людьми. А на этом, друзья, у нас пока что все. Совсем скоро вернусь по классике жанра. 2-3 песенки, я тут с новыми приветствиями. Так что никуда не переключайтесь, да. Дождитесь, обязательно всех проверю.
0: Лайфчат. Лайфчат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Да, друзья, программа «Лайв-чат» никуда не делась, вовсю продолжается, и новые сообщения продолжают к нам поступать, что меня очень радует, погнали их читать. Добрый день, радио НС, передаю привет жаркого Кустаная мужу Валерию. У нас такая жара, что мысли плавятся быстрее, чем мороженое. Но Леру и эта жара не пугает, все равно домой не загнать. Она уже похожа на маленького негритенка. Съездили в больницу, все хорошо, можешь не переживать. Очень жаль, что на этой неделе не увиделись, даже сны теперь грустные снятся. Мама передает привет, все тебя любим, скучаем и обнимаем. Тамерлан, спасибо, что вы в эфире и создаете настроение в такую погоду. Пусть у вас в студии будет не так жарко, как у нас за окном. Большое спасибо за это сообщение. Ну, как говорится, кондиционер нам в помощь, иначе бы наверняка сгорели точно так же, как и ваши мысли. Быстрее, чем мороженое. И, ну, на самом деле, очень живой семейный привет. Надеемся, жара скоро спадет. А маленькая любительница прогулок Лера еще не раз порадует родителей своими летними приключениями. Здравствуйте, Тамерлан. Хотел позвонить супруге Баян... поздравить, скорее всего, супругу Баян с днем рождения. Пожелать здоровья, счастья, хорошего настроения от детей Нурдаулета, Эльмира, Инкар и супруги Бахыт. Заранее спасибо с города Астаны. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Баян, крепкого здоровья, семейного счастья, душевного тепла, в конце концов, и исполнения всех желаний. С праздником! Привет, радио НС! Привет моей жене Наташе, лучшей маме для нашего сына, самой хозяйственной хозяйке, главному бухгалтеру нашей семьи. Похоже, в этой семье главный бухгалтер уже давным-давно определен. Наташе большой привет, легких домашних отчетов и побольше поводов для улыбок. Приветствую радио АНС, Тамерлан. Хочу передать привет одной замечательной девушке и сказать: Кажик, береги себя и свое здоровье. Жаль, что я не доктор, сам бы тебя вылечил. У нас все будет хорошо, обещаю. Твой Алмаз подписался. Очень заботливые слова. Пусть здоровье обязательно идет на поправку, а все переживания останутся позади. Ну и пусть обещание «у нас все будет хорошо» обязательно сбудется. Привет, радио АНС. Передаю огромный привет своему любимому мужу Мостовых Александру. Надеюсь, правильно прочитал. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и исполнения самых заветных желаний. Спасибо тебе за любовь, заботу, поддержку и за то, что ты всегда рядом. Очень тебя люблю и ценю. Пусть каждый день приносит тебе радость, хорошее настроение и только приятные моменты. Ты самый лучший муж на свете. И, знаете, когда тебя называют лучшим мужем на свете, это дорогого стоит. Александру крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и как можно больше счастливых дней рядом с любимыми людьми. Вот так вот, друзья. Продолжаем тем временем. Тем временем что у нас? 15 часов и 30 минут до конца программы лайв-чата этого часа остается, ну вот, буквально совсем ничего. Так что, кто еще не успел, присоединяйтесь обязательно до конца этого часа. Зачитаю ваши присланные приветики. Ну а кто еще, так сказать, в режиме ожидания, обещаю через 2-3 песенки вернуться и все это дело зачитать.
0: МС. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Айташа, шырқалып тұрады. Музыка бағалаған үй. Лайфчат. Лайфчат.
1: Продолжаем, друзья, программу Live Chat. Совсем немного остается до конца, собственно, программы приветов и поздравлений. Много чего мы успели зачитать, но впереди еще имеется определенное количество. Привет, радио НС. Передайте привет нашему мастеру Овсянникову Виталию от коллектива. Ну что же, большой привет мастеру от дружного коллектива. Пусть работа спорится, настроение не подводит. Ну а рядом всегда будут надежные люди. Привет, передайте привет моей семье. Люблю вас, мама Динара. Ну что же. Самые простые слова порой самые важные. Пусть этот семейный привет обязательно подарит вашим близким улыбку и хорошее настроение. От мамы Динары. Добрый день, радио НС. Спасибо огромное за ваши эфиры. Передаю жаркий, пламенный привет Юрию Юрьевичу. Привет от тебя, дед передал. Я готовлю кушать, потом побегу на работу и за дочей. Скучаем по тебе, Лера и София. Судя по всему, день у Леры сегодня расписан по минутам. Желаю, чтобы все успелось. Работа прошла легко, ну а дома ждали только приятные хлопоты. Привет, радио НС. Хорошего вам дня. Хочу передать привет своим любимкам, мужу Николаю и доченькам Иришке и Дашуле. Ну, как здорово начинать день с такого теплого семейного привета всем, всей вашей замечательной компании. Счастья, улыбок и побольше совместных моментов. Здравствуйте, лучшее радио НС. Спасибо за ваш труд. Любимый мой кот, ты тот, кому я никогда не устану говорить, что люблю. Ты тот, кого я не устану крепко держать за руку. Ты просто самый лучший человек на всем свете. Помни об этом всегда. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Когда тебя называют самым лучшим, опять же, это очень согревает сердце, душу. В общем, очень берет прям за настоящие искренние чувства. Пусть ваши те самые чувства остаются такими же искренними и светлыми. Здравствуйте, привет султану и водителю от Юлии. Большой привет султану и водителю. Желаем легкой дороги, удачного дня и только позитивных событий впереди. Добрый день, лайфчат и все слушатели. Вам привет с Каргатом.

0: Ганды. Для начала хочу пожелать вам всем наилучшего успеха на работе и процветания вам. Спасибо большое. Хочу передать привет Бахтияру, человеку, которому с первых дней общения стал родным. Опорой для меня, всегда поможет позаботиться. Сейчас, даже если нас, к сожалению, уже ничего не связывает, я хочу, чтобы у него в жизни все было хорошо, чтобы у него все сложилось. Самое главное, крепкого здоровья. Люблю, С.Л. Капитошка. Но очень искренние добрые слова, друзья. Даже если жизненные пути расходятся, всегда ценно сохранить благодарность, уважение, ну и пожелать человеку самого лучшего. Бахтияру крепкого здоровья, душевного спокойствия и, конечно же, счастья. Вот, друзья, на этом пока что все. Буквально несколько сообщений еще впереди у нас имеется, но это отдадим на волю следующего выхода, который наступит буквально через одну-две песенки. Никуда не расходитесь, финальный выход в программе «Лайфчат» будет совсем скоро.
1: Лайфчат.

0: Лайв-чат.
1: Вот, друзья, теперь точно все. Финальный выход в рамках программы Лайв-чат. Новые сообщения поступили и, я так понимаю, больше не поступят. Так что можно официально заявить, что наша Олечка в WhatsApp на данный момент уже все закрыто. Но завтра обязательно продолжим этим заниматься. 15.00, как всегда, финальную пятницу этой недели. Так что запоминайте или на крайняк ставьте себе напоминалку. Но до тех пор мы должны успеть зачитать то, что у нас имеется. Здравствуйте, любимые. Радио, передайте всем павлодарцам большой привет. Команде Car Express всем Аджара Гуджу, ваш 737. Павлодар также сегодня на связи. Большой привет всей команде Car Express. Пусть работа идет гладко, а настроение будет только на высоте. Здравствуйте, любимое радио. Спасибо вам за то, что вы есть. Хочу сказать своему любимому малышу спасибо, что ты моя. Я очень сильно тебя люблю, твой котенок. Всем мира и добра. Знаете, такие простые, но очень искренние слова. Пусть любви будет больше, а поводов для счастья еще больше. Здравствуйте, любимое радио НС Казахстан. Сегодня хочу передать привет моей любимой мамочке Танюше. Мамочка, я знаю, что ты сейчас это слышишь, и хочу просто сказать, как сильно я тебя люблю. Ты для меня самый родной человек на свете. Я очень хочу, чтобы ты всегда была счастливой. Пусть сегодняшний день принесет тебе побольше хороших моментов, улыбок и поводов для радости. Хочу, чтобы у тебя было хорошее настроение, отличное самочувствие, и чтобы все задуманное обязательно получалось. А еще я очень хочу, чтобы ты никогда не грустила и всегда помнила, как сильно тебя любят. Мамочка, береги себя и почаще улыбайся. Твоя улыбка делает этот мир намного теплее. С любовью, твоя дочка Катя. Очень светлый привет для самого родного человека. Пусть у мамы Тани действительно будет много улыбок, хорошего настроения и счастливых моментов каждый божий день. Тамерлан, здравствуйте еще раз. Спасибо за эфир. Супруга не услышала предыдущий привет, поэтому еще разочек. Ей передаю горячий привет, а также сыну Богданчику. Вы у меня самые лучшие, скучая на работе по вам. Любимая, как всегда, вкусным ужином встретит. Сынок прибежит с его фирменным саламчиком. Ваш папа Илья. Ну что ты скажешь, дома тебя точно ждет самая теплая встреча. Вкусный ужин, фирменный саламчик и любимые объятия. Это дорого стоит. Добрый день, радио НС. Передайте Томашевской Елене Вячеславовне привет. И чтобы расслабилась завтра, ведь пятница в конце концов. Трудно не согласиться, потому что это самое что ни на есть истина. Приятного отдыха и классной пятницы. Здравствуйте, я хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Родной мой, иногда достаточно просто знать, что тебя любят и ждут. Помни, что мамина любовь всегда с тобой, независимо от расстояния. Мы тебя очень сильно любим и безумно скучаем. Твои мама, папа и сестренка Вероника. Ну что ж, самое главное богатство – это знать, что тебя любят и ждут. Владимиру душевного тепла, сил и скорейшей встречи с родными. Ассаламу алейкум, радио НС, уважаемая Алия Аликовна. Примите самые искренние поздравления с Днем медицинского работника. Благодарю вас за высокий профессионализм, преданность своему делу, чуткость и заботу о пациентах. Ваш труд офтальмолога и руководителя отделения помогает людям сохранять самое ценное – здоровье и радость, видеть мир во всех его красках. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов в работе, неиссякаемой энергии и новых достижений. Пусть ваш благородный труд всегда приносит заслуженное уважение, признание и благодарность. Благодарность людей. С праздником и с уважением, Шукрихан Тулинолле, город Алматы. Ну, очень прекрасные слова благодарности в адрес человека такой важной профессии. Присоединяемся к поздравлениям и желаем Алии Аликовне здоровья, благополучия, профессиональных успехов и благодарных пациентов. На этой прекрасной и высокой, я считаю, ноте мы и заканчиваем лайв-чат наш сегодняшний. Всем спасибо за активный актив и что принимали такое участие по-настоящему искреннее, преданное и крайне позитивное. Всем еще раз большое спасибо и встречаемся с вами, друзья, в следующем музыкальном. Никуда не переключайтесь, а оставайтесь на радио НС.
0: Лайв-чат. Разные мысли. Пока романтик ищет счастье, реалист успевает взять деньгами. Жернова.
2: Внимание! Только в июне горячие цены на галактике.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Ну а мы на радио НС, друзья, прямо как певица Зиверт, сегодня будем газовать. Тем более, что середина дня уже позади. Впереди еще немало дел, встреч и поездок. А значит, самое время добавить немного скорости, хорошего настроения и любимой музыки. Открываем новый музыкальный час и предлагаем хотя бы ненадолго отвлечься от рабочих чатов, дедлайнов и мыслей о том, что приготовить на ужин. Иногда лучшая перезагрузка – это просто включить музыку погромче и позволить ей сделать свое дело. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, в ближайший час проведем вместе. А дальше за музыкальное настроение будет отвечать группа Maroon 5 и Just Dauren. Так что далеко не уходите. Продолжаем.
1: Если радио, то

0: Провод.
1: Но, друзья, настал момент, когда следует рассказать вам об актуальной дорожной ситуации. Тем более 16 часов 15 минут, мы все ближе к заветному часу пику. Согласно Яндекс.Картам, в Алматы 5 баллов и движение плотное. По улице Назарбаева со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от улицы Кабанбай-Батыра до Жолдосбекова. По Абая в западном направлении ожидается затор от проспекта Гагарина до Алтынсарина 15 минут. Ну и по улице Жансугурова на юг более 25 минут. Друзья, вам понадобится от Буралдайской улицы до Дулатова. В Астанеше 3 балла и местами затруднения больше всего времени потратите по проспекту Абылайхана от АЗС до улицы Булгамбаева. Также ожидается затор по улице Бараева от Шумабека Ташенова до Шуканова-Лиханова. Ну и по проспекту Республики простоять придется от Сакена Сейфуллина до улицы Кенесары. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

0: Погода на радио НСМ.
1: Итак, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 19 июня, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается пасмурный день без осадков и с температурой плюс 30. В Алматы также прогнозируется пасмурная погода, но уже с дождем и уже с температурой плюс 27.
0: Погода.
2: Өнердің пышпағын илеп жүрген толқын. НС радиосы.

0: 16 часов, друзья, и 47 минут показывают наши радийные, а значит, совсем немного времени остается до следующего музыкального. Вообще, удивительная штука — это время. Только недавно мы открывали эфир после лайв-чата, обсуждали погоду, делились интересными моментами и слышали любимые песни. Ну а уже постепенно начинаем подводить итоги этого музыкального отрезка дня. Но расслабляться пока рано. Впереди нас ждет еще один час хорошей музыки, приятной компании и тем, которые, надеюсь, смогут вас немного отвлечь от суеты и рабочих мыслей. Так что далеко не уходите, продолжаем проводить этот вечер вместе.
1: Ничего лучшего в пробке.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Мы вместе с треком Anxiety, что означает, друзья, тревожность, открываем новый музыкальный час. Вообще, несмотря на название песни, лето — это, пожалуй, не лучшее время для тревог. Тем более сейчас, когда за окном самый разгар сезона, а в соцсетях уже вовсю появляются фотографии с морей, гор, дач и вечерних прогулок. Кстати, есть один летний совет, который работает практически безотказно. Не ждать отпуска, чтобы начать отдых. Иногда достаточно выбраться вечером в парк, встретиться с друзьями, посмотреть закат, ну или просто прогуляться без спешки и телефона в руках. Лето ведь ценится именно за такими небольшими моментами, которые потом почему-то запоминаются лучше всего. Ну а мы в ближайший час точно проведем с пользой в компании хорошей музыки и отличной.

0: И, друзья, на 17 часов и 18 минут, согласно Яндекс.Картам, в Алматы 5 баллов и плотное движение. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Гагарина до улицы Тлендиева. По Альфа-Раби в южном направлении ожидается затор от проспекта Достык до улицы Маркова 15 минут. Ну и по проспекту Рускулова на запад более 20 минут, друзья, вам понадобится от улицы Пугиханова до Букеева. В Астане же 3 балла и местами затруднения, больше всего времени потратите по проспекту Туран от автосалона до улицы Сарайшек. Также ожидается затор по улице Бараева от Джумабека Ташенова до Шуканова-Лиханова. Ну и по проспекту Аблайхана простоять придется от улицы Арманда Стар до улицы Булгамбаева. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок. Сіз білдіңіз бе?
2: Иттер иесі басқа жануарға немесе адамға назар аударса, қызғана білет.
1: Жарнама. Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында. NS радиосында жарнама 356 60

0: Асти Касти прямо сейчас исполняет «Она не я». А ведь музыка вообще любит играть с образами, воспоминаниями и ассоциациями. Одна песня может напомнить о человеке, другая – о путешествии, а третья – неожиданно заставить вспомнить, что сегодня, между прочим, отмечается один весьма вкусный официально-неофициальный праздник под названием «Международный день суши». И если раньше роллы казались чем-то экзотическим, то сегодня они уже давно стали привычным выбором для дружеских встреч, семейных вечеров или просто тех дней, когда после работы совсем не хочется стоять у плиты. Так что у любителей Филадельфии и Калифорнии из запеченных роллов сегодня есть вполне законный повод побаловать себя. Тем более летний вечер, хорошая музыка и любимая еда – сочетание, которое редко кого оставляет равнодушным. Ну а мы продолжаем наслаждаться этим вечером и держать курс на отличном настроении.
1: Радиоса.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Ну что ж, друзья, под красивое и атмосферное звучание «Габриэль» мы постепенно завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Надеюсь, за эти несколько часов вам удалось немного отвлечься от суеты, послушать любимые песни и просто провести вечер в хорошей компании. Напомню, что радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Так что обязательно заглядывайте в нашу прямую трансляцию в телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы всегда быть на связи с любимым радио. А также заходите на наш сайт ns.kz. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Спасибо, что были рядом. Берегите себя, хорошего вечера и, как всегда, до новых встреч в эфире. Пока-пока.
1: Субарамус Куб Биритен. НС

0: «Разные мысли». Если за вами правда, то почему она прячется за вашей спиной?
1: Жернова. На дворе июнь жаркий, а в Сулпак крутые подарки. Дарим купон до 20% скидки на вашу следующую покупку. Хватайте выгоду с 18 по 21 июня. Каркасный бассейн Bestway Steel Pro Max диаметром 3 метра всего за 31 990 тенге в рассрочку 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%, повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
3: НС Радиосында Жарнама.

0: Погода на радио НСМ.
1: О погоде на 19 июня расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается пасмурный день без осадков и с температурой плюс 30. В Алматы также прогнозируется пасмурная погода, но уже с дождем и с температурой плюс 27.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды, фармацевтическая компания ЗАО «Эвалар», рекомендует первое послабляющее средство на основе фруктов — жевательные таблетки «Фитолакс». Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствуют его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации.
3: БАД не является лекарством.
4: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: СОГР номер КЗ-160-17800-3Е00-284-1121-4 от 5 декабря 2014 года.

0: сулпак артық шағынсыз.
1: МС радиосында жарнама. 356-60-00. Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Настоящий халтура. Музыка по головам и...

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

Эпоха 80-х. Стиль 90-х. В музыкальной программе «Экспресс. Прошлое».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Ой, и жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.